0: Номер 9.
1: Лока Лока, Прима и Диан Соло.
0: Номер 8.
1: Твоето секси аз, Миро. Твоето секси аз сега.
0: Мога ли да усвоя? Номер 7.
1: Нов сценарий. Теди Кацарова и Бене Бент.